0: кынан такиреген кынан алеппен айлет напарукса алеппен сесит масикуната. Алилен жугашенги чесеси масчайку нанукайку кокосис кангашайку квартуа. Сиси чакуна. Кынан кая чагмасикуна. Вату чикичата чачим сынкис.
1: Ивасвари, Ивасвари. Мур покулю уху пох. Мишки михуч вышчулайся. Иван Каван. Алиби. И мас мари, ох, тохучапи, тохайшан, пачагуна варкамна и кушанку. Алин мисис чакуна.
0: Кунан косиру кусвага, папа чаманта вилагита апаричим сайкику.
2: Няу пахуэка чискунака, манас кунан хинатачу папатака аляскаку, кейнатас аляскаку, сиси маси чайкуна.
0: Уэка панайкуна нямаки чарамуня папалека.
3: Ай!
0: Кунани пах патарах та аляраму сун чиси. Вай кинчис абрам патараха алярамуна.
2: Ари вай кикуна. Ну как тараха ай нирамес папа алецина. Ай най нилеп тукурусус папа анчис. Марисол! Русмери! Вильма! Хобито! Анжали апуэ хамучис!
1: Има тамуна кишинаэст капарка чамункис. Ари иматан капарка чамункис.
2: Жимечся! Ама я везигай чищу! Кусикы веканка вайкэн саврам пата папам талям сунчис!
1: Перо имата тхавайка мусунчис ли!
0: Канку наманта я!
1: Но кайку канё пуша сахкуня! Ваванчискуна там апана!
2: Мария, Мичел, Кристиан! Хамуйчис!
1: Ари хамуйчис папата алямусу! Papata chayamos un pepey.
0: Ariwa waikuna haku papata yaramuna.
3: Haku!
1: Y matata kunari waikurusun chisri. Ama nyane ilia kikuchi no kaiku yana parusa kiku waikuitaka.
2: Gracias nyane kuna. Kau yatanya chahrapi waikuramusun. Watiata oro aramusun.
0: Nyama chayaramun chis nyasaikurun chisma. Kukachan chis talparusun chis papa ayamunan chispach.
3: Ari waikuna.
1: Mishkita kukansi.
0: Ari, miskita. Ya, yang kamuna.
1: Amarajia, pacha mama san permisito cochirugo son papa alarunas baja.
0: Cierto, permisito mañarecuna.
1: Pacha mama lay, taita intilay, apucunala. Amaya piñero con guisichu papa chacoas paquita alarusaku.
0: Kunan casi, cursisca yankana.
3: Ari.
0: Хаварец папанчикуната хатункуна ляня, сапаватан кина хатункуната алянчис.
3: Ари, сумах папанчис.
1: Ха-ха-ха, хаварики вайрута хатун ля.

0: Kipirwani taps miskin, mahtiru pas sumahmi. Ari wakaikuna, kipapanskuna ka sumahmi sapawatan.
1: Ari!
0: Ay, rai karapans nama, imasal mikunatar apamungkakuri. Nya caca ramungkakunya suyaruna. Hai kan, nama muiram sangkunya.
2: Haku, tukur saskakunya, watiapis kualtasyan raktakha.
0: Ari ratu, watiaramuna.
2: Nya caca, rai kaya mantanya kashankichis.
1: Ari!
2: Жату я ватяру сахку с яйру айча.
0: Я стал атлянтис к самому чункунанг.
2: Гусман, самачимуй!
0: Уэкайкуна, сумахта папата рикштага самарамуна.
1: Гасяс!
0: Нянья кайки кавита сумах ватяпыга кангасага. Сумахта кашангал.
2: Ари михуна апури папанста астал манчиспа.
0: Кунан туксунчища астаспа ашкан папанск сумах. Ари сумах туксунчичаки.
2: Я станя ней папайкуна васи пункупи кочиришан.
1: Сумахча, сумахча, папача лянчиска, кусиска, кусиска, михурукунапах.
2: Ха-хай!
0: Чина тазня пахуайкиншкунака папатака аляскаку кусиска хатун хатулята. Кунари иманахтин тахмана папанчисли кавнячу, няупаха сумахтах каран. Кунанка кулю-кулюляня.
2: Wahai Abraham, mana papa kita yang mungki?
0: Hari alam sang siapa lagi?
2: Mana ikhti?
0: Besi tangkos kah kulu kulatana? Hari turai ruhir kulum papa nskas guru tu kurus kah? Rancah perus kah? Imat sekunang kami hukusah kupas?
2: Hari panai cahrai pipis kena kasih kulu guru. Iman ikhti encah? Cina kasih.
0: Ari wahai kuna kina laris pipis kashanku mana alim papa kukten kuya ilenya.
2: Ama ya china chukana. Takisha ta takirun pacha mamanchista. Sumah papa takwa nanchispa.